0: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. Как дезинформация мешает развитию ветряной энергетики? Чешские ученые разработали нано-нить, которая поможет предотвратить развитие пародонтита. Далее в нашем подкасте мы пройдемся по страницам истории и расскажем о том, как выглядел ковчежец, который привезли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий, а также о молчаливых и противоречивых напоминаниях о советских освободителях Праги. Таковы темы нового выпуска подкаста русской службы международного вещания чешского радио. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. При этом на самом параде на Красной площади Фицо не присутствовал, однако почтил память неизвестного солдата, а затем встретился с президентом России и сообщил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского. Далее об этом расскажет Катерина Айспурвит.
2: Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах, говорит в интервью чешскому «Радио Плюс» словацкий политолог и историк, сотрудница факультета социологии Карлова университета Ганна Кубатова. Почему Роберт Фицо полетел в Москву, но ни в этом, ни в прошлом году не пошел на военный парад на Красной площади?
1: Полагаю, дело в том, что ориентация на Россию и внешнюю политику для Роберта Фицо – возможность выглядеть лучше и убедительнее, чем если бы он апеллировал к успехам во внутренней политике, которых у него нет. Мне кажется,

0: ожидал от словацкого премьера Роберта Фица, что он будет вести себя иначе, чем в прошлом году, или пойдет наперекор всей своей политике. К сожалению, это печальный пример того, как человек, который на словах заявляет о своей принадлежности к европейской семье, участвует в торжествах бок о бок с крупнейшими диктаторами. Думаю, именно так его сегодня и воспринимают во всей Европе.
1: Я хочу очень четко заявить, что являюсь противником возведения нового железного занавеса между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо, который также привез Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Пытается ли Фицо примерить на себя роль некого посредника, и может ли он таковым стать?
0: Я думаю, что Роберт Фицо может пытаться делать что угодно, и, возможно, он действительно старается играть такую роль. Но в любом случае посредником он никогда не станет. Роберт Фицо ведет крайне отчаянную политику. Его страна в разных аспектах разваливается, поскольку он фактически не способен решить базовые проблемы граждан Словакии. Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах. Он фактически использует, а то и злоупотребляет той усталостью, которая накопилась в Словакии, будь то реальная усталость от войны или недоверие к элитам и так далее, просто ради того, чтобы удержаться у власти. И не думаю, что такому человеку удастся стать мостом между Западом и Востоком, хотя, возможно, он и пытается на себя примерить эту роль.
1: Как жители Словакии воспринимают окончание Второй мировой войны и ту близость к России, о которой Фицо сейчас говорил в Москве?
0: Сложно сказать, потому что данные достаточно противоречивы. У меня такое ощущение, что в медийном пространстве Словакию иногда представляют как пророссийское государство, что, по моему мнению, не совсем правда. Думаю, на самом деле все гораздо сложнее. Скорее речь идет о стране, которая является пророссийской на уровне элит, но при этом глубоко расколота. Здесь чувствуется огромная усталость, наблюдается высокое недоверие к государственным институтам. Общество сильно разделено в вопросе о том, представляет ли Россия угрозу безопасности. Здесь высокий уровень веры в конспирологические теории и сильное присутствие пророссийских нарративов во всем информационном пространстве. Также различные данные показывают более низкий уровень принятия того факта, что именно Россия напала на Украину и что она сама несет ответственность за эту агрессию.
1: Объясняет словацкий политолог и историк Ганна Кубатова.
0: Распространение дезинформации и ложных сведений о ветровой энергетике существенно тормозит ее дальнейшее развитие и тем самым приводит к удорожанию электроэнергии. Это следует из анализа Европейской ассоциации Wind Europe. Согласно этому анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам подобных сообщений, однако их охват внутри страны по сравнению с другими европейскими государствами более значительный. Наиболее эффективно, по данным исследования, дезинформацию распространяют политики.
2: Тема дня.
0: В проведенном исследовании рассматривалось в общей сложности 43 тысячи публикаций, размещенных на 6 основных интернет-платформах в период с мая 2024 по февраль 2026 года. По данным Wind Europe, эти посты вызвали около 6,3 миллиона взаимодействий и десятки миллионов просмотров. В основном они касаются предполагаемой экономической невыгодности, технологической ненадежности или негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Согласно результатам анализа, дезинформация на практике способствует задержке или отмене ветроэнергетических проектов стоимостью в миллиарды евро. По данным Чешской палаты возобновляемых источников энергии, последствия заметны в Чехии. В то время как в Европе ветровая энергетика покрывает около 20% потребления электроэнергии, в Чехии это пока примерно 1%. Опасения части общества по поводу этой технологии в определенной степени понятны. Государство на протяжении длительного времени не смогло системно объяснять и защищать ее. Образовавшееся пространство заполнили искаженные интерпретации и дезинформация, отметил председатель палаты Степан Халупа. Хотя Чехия, согласно анализу, не относится к крупнейшим источникам подобного контента, его влияние в стране по сравнению с другими государствами более заметно. На практике это, по словам представителей отрасли, особенно отражается на регионах. Какая же дезинформация в отношении ветряной энергетики чаще всего распространяется в Чехии?

0: В основном это классика. У нас эти тренды известны еще с первого периода интенсивного развития, примерно в период с 2005 по 2010 год. Речь идет о неподтвержденных утверждениях, о том, что ветряные электростанции убивают птиц, вредят здоровью людей и так далее. Так что по содержанию здесь нет ничего нового. Новизна выводов анализа скорее заключается в оценке их воздействия.
1: Подчеркивает Степан Холопа в эфире Чешского радио и добавляет, что хотя действительно имеют место случаи смерти птиц от ветряных электростанций, речь не идет о массовом явлении, и гораздо больше пернатых погибает при столкновении с поездами и автомобилями. Проблемой, по мнению эксперта, является то, что такая информация подается, как правило, без необходимого контекста, и именно это является проблемой. Что касается других претензий к ветроэнергетике, можно ли действительно сказать, что они не имеют под собой никакой основы, если речь идет о шуме, инфразвуке или, например, о том, что эффективность ветровых электростанций в центральной Чехии отличается от эффективности на побережье Балтийского моря?
0: Да, действительно, различия есть, но именно тогда, когда отсутствует контекст или, по сути, соразмерность подаваемой информации и не добавляется реальный факт о том, что использование энергии ветра все равно имеет смысл и остается эффективным, такие утверждения начинают превращаться в дезинформацию. И да, конечно, условия в Центральной Чехии отличаются от условий у Северного моря, но и в Центральной Чехии, как и во внутренних федеральных землях Германии или Австрии, они все равно достаточны для того, чтобы эффективно производить отечественную энергию, снижать зависимость от импорта, особенно от ископаемых источников за пределами Европейского Союза, и тем самым не направлять миллиарды, например, в Россию, которые затем могут пойти на финансирование военных конфликтов за пределами Евросоюза.
1: Продолжает Степан Халупа. Согласно анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам дезинформационного контента, однако его влияние здесь по сравнению с другими странами более заметно. На практике это, по словам отраслевой палаты, прежде всего отражается на регионах. В Чехии постепенно появилось несколько человек, которые активно ищут и объезжают различные дискуссии в регионах. Местные жители часто сталкиваются с односторонней интерпретацией данных, которые не соответствуют современным стандартам отрасли. Такая интерпретация в итоге наносит ущерб репутации ветроэнергетики и работе инвесторов, заявил председатель Чешского общества ветряной энергии Михал Яночек. По данным анализа, наиболее эффективно подобные сообщения распространяют политики. Хотя на их долю приходится лишь около 2% общего числа публикаций, их охват значительно выше. При этом 78% контента в интернете, согласно исследованию, создается организованными группами, а еще 13% – активистами.
0: Самое интересное для меня в этом исследовании – это то, как раз подтверждение того, что наиболее эффективное влияние в этих дискуссиях действительно оказывают политики, даже несмотря на то, что в Чехии таких публикаций было выявлено не так много. Поэтому в секторе сейчас стараются просвещать общественность и распространять релевантную и подтвержденную информацию. Но при этом наибольшее влияние все равно остается за политиками. И здесь, если посмотреть на всю историю развития ветроэнергетики за последние примерно 30 лет, я бы сказал, что у политиков в этом вопросе существует определенное ограничение или отставание.
1: Подчеркивает председатель Чешской палаты возобновляемых источников энергии Штепан Халупа. 8 мая – День Победы. Напоминает о завершении Второй мировой войны в Европе и освобождении Чехословакии в 1945 году. В чешской исторической памяти этот день связан прежде всего с окончанием нацистской оккупации, возвращением свободы и одновременно с приходом войск союзников, особенно Красной армии, которая несла основную тяжесть боевых действий на территории Чехословакии в завершающий период войны. Сегодня в Чехии о Великой Победе напоминают памятники, которые, как ни удивительно, появляются и по сей день.
2: Исторические прогулки.
1: Освобождение происходило постепенно. На востоке Словакии войска 1-го и 4-го украинских фронтов вошли на территорию страны уже осенью 1944-го. тогда как чешские земли освобождались только весной 45-го. Решающим событием стало Пражское восстание в начале мая 1945 года, которое ускорило окончание боев в столице. Сам день 8 мая в европейском контексте является датой капитуляции нацистской Германии и окончания войны в Европе. В Прагу Красная армия вошла 9 мая, но в Чехословакии, однако, боевые действия в некоторых районах продолжались еще несколько дней. Освобождение Чехословакии связано с рядом памятников и мемориальных мест, которые начали появляться уже вскоре после 1945 года. Практически сразу после Пражского восстания стали появляться импровизированные места памяти. Зачастую это были пирамидки из камней или простой деревянный крест. Однако уже очень скоро в процесс включились органы государственной власти, чтобы придать этому стихийному процессу направление. Уже в июле 1945-го в Пражском районе Смихов появился один из самых известных и в то же время противоречивых памятников – знаменитый танк номер 23 на постаменте. Его открытие торжественно прошло 29 июля 1945 года при участии мэра Вацлава Вацака, председателя правительства Сдэника Фирлингера, генерал-полковника Лилюшенко и также посла Советского Союза Зорина.
2: С touhle velkou slávou tam byl představen pražské veřejnosti.
1: С большой торжественностью пражской публике был представлен танк, который с самого начала подавался как тот самый первый, который в составе Красной армии освобождал Прагу. Я сразу хотел бы отметить, как памятники иногда могут вводить в заблуждение, потому что есть такая циничная мысль о памятниках. Они не должны провозглашать правду, а должны поддерживать систему ценностей своих создателей. В случае с танком номер 23 было сразу несколько проблемных моментов. Сам сюжет связан с районом Кларов, куда ранним утром 9 мая 1945 года вошли три танка с номерами 23, 24 и 25. Там, на Кларове, в перестрелке был уничтожен танк номер 24. А танк номер 23, согласно легенде или распространенной версии, якобы первым достиг Староместской площади. Проблема в том, что на постаменте был установлен танк не того типа. Это была другая модель. Те танки, которые входили в Прагу, были Т-34, а для памятника Красная армия передала танк типа ИС-2, тяжелый танк. Он был новым, неповрежденным в боях и не участвовал в этих сражениях, но выглядел более внушительно, поэтому лучше подходил для монумента. Кроме того, номер на башне тоже не соответствовал уничтоженному танку номер 24, был указан номер 23. Что тоже означало определенное искажение. Далее на боковой части памятника были бронзовые плиты с надписями, где говорилось: «Вечная слава героям, гвардейским танкистам генерала Лилюшенко, павшим в боях за свободу и независимость нашей великой советской родины». То есть связь непосредственно с освобождением Чехословакии там была не так уж явно выражена.
2: Так же там та вазба на освобождение Чехословенска зase так велика не была.
1: Рассказывает в интервью чешскому радио историк Ян Шенделаш. Современная история танка номер 23 довольно хорошо известна. После 1989 года он стал объектом различных споров и противоречий. Весной 1991-го художник Давид Черный перекрасил его в розовый цвет, что вызвало ответную реакцию. Его перекрасили в зеленый. Затем группа депутатов снова перекрасила его в розовый, и в итоге в июне 1991 года его увезли в Гбелы, затем в военный музей, а позже он оказался в Лешанах, где находится и сегодня. Если же вернуться к судьбе танка номер 24, который был уничтожен на Кларове, то им командовал лейтенант Гончаренко. На Кларове ему установлена мемориальная доска, встроенная в скалу, и эта памятная табличка там находится с ноября 1947 года. Таким образом, это место является военной могилой и действительно напоминает о погибшем красноармейце Гончаренко. Интересным моментом при установке памятников майским событиям 1945 года является постепенное вытеснение памяти о Пражском восстании приходом Красной армии. Роль Чешского национального совета постепенно отодвигалась на второй план, а роль Красной армии в освобождении, наоборот, абсолютизировалась.
2: Jedním z těch momentů, kdy toto bylo opět posíleno, tato linka.
1: Одним из моментов, когда эта линия снова усилилась, стало открытие мемориальной доски маршалу Коневу на Староместской ратуше. 8 мая 1946 года сам Конев приехал в Прагу и на южном фасаде башни Староместской ратуши открыл мемориальную доску, на которой было написано: 9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал Конев избран почетным гражданином города Праги. Эта доска провисела там довольно долго, даже после 1989 года, и в итоге была снята в апреле 2017 и передана в музей Праги на хранение, поскольку ее текст считался исторически неточным, прежде всего в части описания спасения Праги и характера освобождения. Интересно, что после снятия доски на стене остались крепежные штыри, на которых она висела. Поэтому до сих пор хорошо видно, где она была размещена.
2: Але ті, хто ведіє, так на то часто показують, що там була умістена.
1: Заключає історик Ян Шенделаш. Як виглядав ковчежець, який привезли в Велику Моравію Кирил і Мефодій? Пексиды из слоновой кости и другие бесценные находки экспонируются с конца апреля в археопарке Модра. Новая выставка в местной сокровищнице демонстрирует предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись.
3: Tenhle unikátní prostor umožňuje vystavit i naprosté unikáty.
0: Это удивительное пространство позволяет демонстрировать по-настоящему уникальные предметы. Часто это вещи, которые покидают хранилище только для особых выставок за границей, например, в Ватикане. Мои коллеги постарались представить здесь и ряд новых находок, которые посетители смогут увидеть впервые.
3: Které tady můžou návštěvníci shlédnout úplně poprvé.
0: Говорит генеральный директор Моравского земского музея Ирже Митачек. На новой выставке в местной сокровищнице экспонируются предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись. В витринах из пуленепробиваемого стекла посетители могут увидеть более 200 экспонатов, относящихся преимущественно к 8 и 9 векам. Они связаны со знатью Великой Моравии и истоками христианства в Моравии и Западной Словакии.
4: Máme tady například náušnice, gombíky.
0: Здесь у нас представлены, например, серьги, гомбики, украшения в виде пуговиц. И в этой экспозиции мы делаем особый акцент на ожерельях, находках элитного оружия, мечей, топоров, а также на так называемых нагрудных крестах, еще на более редких крестах для процессий. У нас также есть артефакты, связанные с письменностью, стилосы и фрагменты так называемых византийских осветительных ламп. Выставляются и предметы, представляющие архитектуру Великой Моравии.
4: Репрезентуют архитектуру Великой Моравии.
0: Объясняет археолог Лудок Галушка. В Модру под охраной полиции удалось привезти и редкие находки из Словакии. Среди них та самая пексида из слоновой кости, которую археологи обнаружили в поселении Черне-Клячаны.
4: Пексида – власне слоновинова скранка, такая надобка, тораса.
0: Пексида – это, по сути, костяная шкатулка, сосуд, который в античные времена использовался для хранения ценных предметов. В данном случае она служила ковчегом для святых мощей. И по всем признакам этот предмет Константин, Мефодий и Готхард принесли в дар князю Ростиславу по прибытию в Великую Моравию.
4: Ростиславу при приходе на Великую Мораву.
0: Рассказывает директор археологического института Словацкой академии наук Матей Руткай. Частью выставки стали и 5 моделей уже несуществующих великоморавских церквей, которые когда-то стояли в Угерске Градиште, Староместе, Микульчицах и неподалеку от самого археопарка Модра.

0: славянских первоучителей, братьев Константина, в монашестве Кирилла и Мефодия, направил в 862 году в Великую Моравию византийский патриарх Фотий по поручению императора Михаила III, который тем самым удовлетворил просьбу князя Ростислава. Моравский владыка стремился построить самостоятельное славянское государство, которое как политически, так и религиозно было бы независимым от королевства восточных франков, пытавшегося подчинить Великую Моравию, в том числе с помощью миссионеров-христиан. Кирилл и Мефодий прибыли в Великую Моравию в 863 году и принесли туда древнеславянский алфавит – глаголицу, которая стала первой самостоятельной письменностью на нашей территории. На старославянском Кирилл и Мефодий проповедовали Евангелие, и именно этот язык стал богослужебным. Солунские братья учредили в Великой Моравии самостоятельную церковь, перевели Писание и обучили местных священников. Кирилл и Мефодий внедрили византийский литургический обряд. Во времена, когда Рим следовал латинской традиции, на Востоке в Константинополе сложилась традиция греческая, так что византийские миссионеры принесли славянам именно восточную модель, которая со временем стала исключительной чертой православного мира.
1: Чешские ученые разработали первую в мире пробиотическую зубную нанонить. Благодаря специальному покрытию она заносит в межзубные промежутки полезные бактерии, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и предотвращать пародонтит. Пользоваться новинкой так же просто, как и привычной зубной нитью.
2: Нить, на которой мы поделили, двухвёрстовая, имеет микроволоконное
1: ядро. Это нить двухслойная. Она имеет микроволоконный сердечник с внешним покрытием, которое служит носителем пробиотика. Нить может быть чуть толще обычной, но в остальном вкус и запах у нее такие же, как у классической нити.
0: Объясняет Филипп Громчик из больницы Святой Анны в Брно и медицинского факультета университета имени Масарика. Сотрудница центра Рецитокс Петра Баржилова-Лингартова подчеркивает, что за созданием нити стоят долгие детальные исследования. Чтобы подтвердить, что пробиотическая нить действительно работает, ученым сначала пришлось изучить бактерии в полости рта человека. Именно этим и занимаются лаборатории центра Рецитокс.
3: В чем это наша нить уникальна, кроме того, как она выработана, так и то,
1: в чем уникальность нашей нити? Она протестирована на безопасность и эффективность применения. Когда мы хотим изучить микробиом, нам сначала нужно выделить ДНК из образца с помощью химических реакций. Как только ДНК выделена, нам необходимо размножить определенные участки. Это называется амплификацией.
0: Объясняет Лингартова. Иными словами, необходимо получить достаточно генетического материала, чтобы ученые могли проследить за действием пробиотиков.
1: Мы изолируем образцы для получения нуклеиновых кислот, как ДНК, так и РНК, из образцов, взятых из человека. Это мазки из ротовой полости. А затем, на основе которых, мы проводим дальнейший анализ.
0: Рассказывает Елена Кларенчикова из центра Рецетокс. Работать ей приходится под сильной вытяжкой. В разработке новой зубной нити участвовали ученые из Технического университета в Либерице и Университета обороны. Результатом стал инструмент, который используется так же, как обычная нить, но дополнительно обладает пробиотическим эффектом, помогающим защитить микробиом полости рта.
1: Если пациент уже пользуется нитью и заменит ее на ту, которая обладает дополнительными преимуществами, это будет похоже на выбор между обычным стиральным порошком, который просто стирает, и порошком, после которого белье еще и хорошо пахнет и дольше остается чистым.
0: Проводит аналогию Громчик. Если сравнить обычную зубную нить из магазина и нано-новинку, то вторая окажется, как уже было сказано, чуть толще, но она способна внести в нашу ротовую полость много хорошего.
1: В нашей ротовой полости, да и в любом другом месте нашего организма присутствуют микробактерии. Суть в том, чтобы микробиом находился в равновесии между плохими и хорошими бактериями. С помощью зубной нити мы стараемся вводить в межзубные промежутки полезные микроорганизмы, поскольку они вытесняют те, что потенциально опасны и могут вызвать пародонтит.
0: уточняет Петра Ленгартова. Филипп Громчик напоминает, что основой основ по-прежнему остается тщательная механическая чистка зубов. Таким образом, зубная нить с пробиотиками – это полезное дополнение, которое придает стандартному уходу дополнительную ценность. Сейчас производитель готовится представить пробиотическую зубную нить на рынке. По оценкам Филиппа Громчика, на прилавках чешских аптек она появится не ранее середины следующего года.

этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Непременно заходите на наш сайт russki.radio.cz и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где появляется самая свежая информация, вышедшая на нашем сайте. Несмотря на современные средства связи, свои письма вы по-прежнему можете присылать нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну и, конечно же, мы ждем их по электронной почте russki@radio.cz. В сети Facebook вы можете не только познакомиться с нашими новейшими материалами, но и принять участие в их обсуждении. Но для тех, кто хочет иметь возможность слушать материалы Radio Prague International везде, раз в неделю по средам мы выходим и в формате подкаста. Подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.

0: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. Как дезинформация мешает развитию ветряной энергетики? Чешские ученые разработали нано-нить, которая поможет предотвратить развитие пародонтита. Далее в нашем подкасте мы пройдемся по страницам истории и расскажем о том, как выглядел ковчежец, который привезли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий, а также о молчаливых и противоречивых напоминаниях о советских освободителях Праги. Таковы темы нового выпуска подкаста Русской службы международного вещания Чешского радио. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. При этом на самом параде на Красной площади Фицо не присутствовал, однако почтил память неизвестного солдата, а затем встретился с президентом России и сообщил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского. Далее об этом расскажет Катерина Айспурвит.
2: Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах, говорит в интервью чешскому «Радио Плюс» словацкий политолог и историк, сотрудница факультета социологии Карлова университета Ганна Кубатова. Почему Роберт Фицо полетел в Москву, но ни в этом, ни в прошлом году не пошел на военный парад на Красной площади?
3: Полагаю, дело в том, что ориентация на Россию и внешнюю политику для Роберта Фицо – возможность выглядеть лучше и убедительнее, чем если бы он апеллировал к успехам во внутренней политике, которых у него нет. Мне кажется, он ориентируется на то, что, как он полагает, у него лучше получается, где он чувствует себя сильнее и где, возможно, даже использует раскол в обществе, которое устало от конфликта и у которого также жива историческая память о том, что Красная Армия освободила Словакию.
2: Роберт Фицо был единственным европейским лидером, который приехал в Москву на празднование окончания войны. Как его поездку оценили другие политики Евросоюза?
3: Я думаю, никто и не ожидал от словацкого премьера Роберта Фицо, что он будет вести себя иначе, чем в прошлом году, или пойдет наперекор всей своей политике. К сожалению, это печальный пример того, как человек, который на словах заявляет о своей принадлежности к европейской семье, участвует в торжествах бок о бок с крупнейшими диктаторами. Думаю, именно так его сегодня и воспринимают во всей Европе.
2: Я хочу очень четко заявить, что являюсь противником возведения нового железного занавеса между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо, который также привез Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Пытается ли Фицо примерить на себя роль некого посредника, и может ли он таковым стать?
3: Я думаю, что Роберт Фицо может пытаться делать что угодно, и, возможно, он действительно старается играть такую роль. Но в любом случае посредником он никогда не станет. Роберт Фицо ведет крайне отчаянную политику. Его страна в разных аспектах разваливается, поскольку он фактически не способен решить базовые проблемы граждан Словакии. Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании,

0: месяце сейчас говорил в Москве?
1: Сложно сказать, потому что данные достаточно противоречивы. У меня такое ощущение, что в медийном пространстве Словакию иногда представляют как пророссийское государство, что, по моему мнению, не совсем правда. Думаю, на самом деле все гораздо сложнее. Скорее речь идет о стране, которая является пророссийской на уровне элит, но при этом глубоко расколота. Здесь чувствуется огромная усталость, наблюдается высокое недоверие к государственным институтам. Общество сильно разделено в вопросе о том, представляет ли Россия угрозу безопасности. Здесь высокий уровень веры в конспирологические теории и сильное присутствие пророссийских нарративов во всем информационном пространстве. Также различные данные показывают более низкий уровень принятия того факта, что именно Россия напала на Украину и что она сама несет ответственность за эту агрессию.
0: Объясняет словацкий политолог и историк Ганна Кубатова.
1: Распространение дезинформации и ложных сведений о ветровой энергетике существенно тормозит ее дальнейшее развитие и тем самым приводит к удорожанию электроэнергии. Это следует из анализа Европейской ассоциации Wind Europe. Согласно этому анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам подобных сообщений, однако их охват внутри страны по сравнению с другими европейскими государствами более значительный. Наиболее эффективно, по данным исследования, дезинформацию распространяют политики.
2: Тема дня.
1: В проведенном исследовании рассматривалось в общей сложности 43 тысячи публикаций, размещенных на 6 основных интернет-платформах в период с мая 2024 по февраль 2026 года. По данным Wind Europe, эти посты вызвали около 6,3 миллиона взаимодействий и десятки миллионов просмотров. В основном они касаются предполагаемой экономической невыгодности, технологической ненадежности или негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Согласно результатам анализа, дезинформация на практике способствует задержке или отмене ветроэнергетических проектов стоимостью в миллиарды евро. По данным Чешской палаты возобновляемых источников энергии, последствия заметны в Чехии. В то время как в Европе ветровая энергетика покрывает около 20% потребления электроэнергии, в Чехии это пока примерно 1%. Опасения части общества по поводу этой технологии в определенной степени понятны. Государство на протяжении длительного времени не смогло системно объяснять и защищать ее. Образовавшееся пространство заполнили искаженные интерпретации и дезинформация, отметил председатель палаты Штепан Халупа. Хотя Чехия, согласно анализу, не относится к крупнейшим источникам подобного контента, его влияние в стране по сравнению с другими государствами более заметно. На практике это, по словам представителей отрасли, особенно отражается на регионах. Какая же дезинформация в отношении ветряной энергетики чаще всего распространяется в Чехии?
3: В основном это классика. У нас эти тренды известны еще с первого периода интенсивного развития, примерно в период с 2005 по 2010 год. Речь идет о неподтвержденных утверждениях, о том, что ветряные электростанции убивают птиц, вредят здоровью людей и так далее. Так что по содержанию здесь нет ничего нового. Новизна выводов анализа скорее заключается в оценке их воздействия.
1: Подчеркивает Штепан Халупа в эфире Чешского радио и добавляет, что хотя действительно имеют место случаи смерти птиц от ветряных электростанций, речь не идет о массовом явлении, и гораздо больше пернатых погибает при столкновении с поездами и автомобилями. Проблемой, по мнению эксперта, является то, что такая информация подается, как правило, без необходимого контекста, и именно это является проблемой. Что касается других претензий к ветроэнергетике, можно ли действительно сказать, что они не имеют под собой никакой основы, если речь идет о шуме, инфразвуке или, например, о том, что эффективность ветровых электростанций в Центральной Чехии отличается от эффективности на побережье Балтийского моря?
3: Да,
0: действительно, различия есть, но именно тогда, когда отсутствует контекст или, по сути, соразмерность подаваемой информации и не добавляется реальный факт о том, что использование энергии ветра все равно имеет смысл и остается эффективным, такие утверждения начинают превращаться в дезинформацию. И да, конечно, условия в Центральной Чехии отличаются от условий у Северного моря, но и в Центральной Чехии, как и во внутренних федеральных землях Германии или Австрии, они все равно достаточны для того, чтобы эффективно производить.

0: отечественную энергию, снижать зависимость от импорта, особенно от ископаемых источников за пределами Европейского Союза, и тем самым не направлять миллиарды, например, в Россию, которые затем могут пойти на финансирование военных конфликтов за пределами Евросоюза.
1: Продолжает Степан Халупа. Согласно анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам дезинформационного контента, однако его влияние здесь по сравнению с другими странами более заметно. На практике это, по словам отраслевой палаты, прежде всего отражается на регионах. В Чехии постепенно появилось несколько человек, которые активно ищут и объезжают различные дискуссии в регионах. Местные жители часто сталкиваются с односторонней интерпретацией данных, которые не соответствуют современным стандартам отрасли. Такая интерпретация в итоге наносит ущерб репутации ветроэнергетики и работе инвесторов, заявил председатель Чешского общества ветряной энергии Михал Яночек. По данным анализа, наиболее эффективно подобные сообщения распространяют политики. Хотя на их долю приходится лишь около 2% общего числа публикаций, их охват значительно выше. При этом 78% контента в интернете, согласно исследованию, создается организованными группами, а еще 13% – активистами.
0: Самое интересное для меня в этом исследовании – это то, как раз подтверждение того, что наиболее эффективное влияние в этих дискуссиях действительно оказывают политики, даже несмотря на то, что в Чехии таких публикаций было выявлено не так много. Поэтому в секторе сейчас стараются просвещать общественность и распространять релевантную и подтвержденную информацию. Но при этом наибольшее влияние все равно остается за политиками. И здесь, если посмотреть на всю историю развития ветроэнергетики за последние примерно 30 лет, я бы сказал, что у политиков в этом вопросе существует определенное ограничение или отставание.
1: Подчеркивает председатель Чешской палаты возобновляемых источников энергии Степан Халупа. 8 мая – День Победы. Напоминает о завершении Второй мировой войны в Европе и освобождении Чехословакии в 1945 году. В чешской исторической памяти этот день связан прежде всего с окончанием нацистской оккупации, возвращением свободы и одновременно с приходом войск союзников, особенно Красной армии, которая несла основную тяжесть боевых действий на территории Чехословакии в завершающий период войны. Сегодня в Чехии о Великой Победе напоминают памятники, которые, как ни удивительно, появляются и по сей день.
2: Исторические прогулки.
1: Освобождение происходило постепенно. На востоке Словакии войска 1-го и 4-го украинских фронтов вошли на территорию страны уже осенью 1944-го, тогда как чешские земли освобождались только весной 1945-го. Решающим событием стало Пражское восстание в начале мая 1945 года, которое ускорило окончание боев в столице. Сам день 8 мая в европейском контексте является датой капитуляции нацистской Германии и окончания войны в Европе. В Прагу Красная армия вошла 9 мая, но в Чехословакии, однако, боевые действия в некоторых районах продолжались еще несколько дней. Освобождение Чехословакии связано с рядом памятников и мемориальных мест, которые начали появляться уже вскоре после 1945 года. Практически сразу после Пражского восстания стали появляться импровизированные места памяти. Зачастую это были пирамидки из камней или простой деревянный крест. Однако уже очень скоро в процесс включились органы государственной власти, чтобы придать этому стихийному процессу направление. Уже в июле 1945-го в пражском районе Смихов появился один из самых известных и в то же время противоречивых памятников – знаменитый танк номер 23 на постаменте. Его открытие торжественно прошло 29 июля 1945 года при участии мэра Вацлава Вацака, председателя правительства Сдэника Фирлингера, генерал-полковника Лилюшенко и также посла Советского Союза Зорина.
3: С touhle velkou slávou там был представлен пражской veřejnosti.
1: С большой торжественностью пражской публики был представлен танк, который с самого начала подавался как тот самый первый, который в составе Красной армии освобождал Прагу. Я сразу хотел бы отметить, как памятники иногда могут вводить в заблуждение, потому что есть такая циничная мысль о памятниках. Они не должны провозглашать правду, а должны поддерживать систему ценностей своих создателей. В случае с танком номер 23 было сразу несколько проблемных моментов. Сам сюжет связан с районом Кларов, куда ранним утром 9 мая 1945 года вошли три танка с номерами 23, 24 и 25. Там, на Кларове, в перестрелке был уничтожен танк номер 24. А танк номер 23, согласно легенде или распространенной версии, якобы первым достиг Староместской площади. Проблема в том, что на постаменте был установлен танк не того типа. Это была другая модель. Те танки, которые входили в Прагу, были Т-34, а для памятника Красная Армия передала танк типа ИС-2, тяжелый танк. Он был новым, неповрежденным в боях и не участвовал в этих сражениях, но выглядел более внушительно, поэтому лучше подходил для монумента. Кроме того, номер на башне тоже не соответствовал уничтоженному танку номер 24, был указан номер 23. Что тоже означало определенное искажение. Далее на боковой части памятника были бронзовые плиты с надписями, где говорилось: «Вечная слава героям, гвардейским танкистам генерала Лелюшенко, павшим в боях за свободу и независимость нашей великой советской родины». То есть связь непосредственно с освобождением Чехословакии там была не так уж явно выражена.
3: Так же там та вазба на освобождение Чехословенска зase так велика не была.
1: Рассказывает в интервью чешскому радио историк Ян Шенделарш. Современная история танка номер 23 довольно хорошо известна. После 1989 года он стал объектом различных споров и противоречий. Весной 1991-го художник Давид Черный перекрасил его в розовый цвет, что вызвало ответную реакцию. Его перекрасили в зеленый. Затем группа депутатов снова перекрасила его в розовый, и в итоге в июне 1991 года его увезли в Гбелы, затем в военный музей, а позже он оказался в Лешанах, где находится и сегодня. Если же вернуться к судьбе танка номер 24, который был уничтожен на Кларове, то им командовал лейтенант Гончаренко. На Кларове ему установлена мемориальная доска, встроенная в скалу, и эта памятная табличка там находится с ноября 1947 года. Таким образом, это место является военной могилой и действительно напоминает о погибшем красноармейце Гончаренко. Интересным моментом при установке памятников майским событиям 1945 года является постепенное вытеснение памяти о Пражском восстании приходом Красной Армии. Роль Чешского национального совета постепенно отодвигалась на второй план, а роль Красной Армии в освобождении, наоборот, абсолютизировалась.
3: Одним из тех моментов, где это было опять посилено, тарла линка.
1: Одним из моментов, когда эта линия снова усилилась, стало открытие мемориальной доски маршалу Коневу на Староместской ратуше. 8 мая 1946 года сам Конев приехал в Прагу и на южном фасаде башни Староместской ратуши открыл мемориальную доску, на которой было написано: 9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной Армии под командованием Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал Конев избран почетным гражданином города Праги. Эта доска провисела там довольно долго, даже после 1989 года, и в итоге была снята в апреле 2017 и передана в музей Праги на хранение, поскольку ее текст считался исторически неточным, прежде всего в части описания спасения Праги и характера освобождения. Интересно, что после снятия доски на стене остались крепежные штыри, на которых она висела. Поэтому до сих пор хорошо видно, где она была размещена.
3: Але ті, хто ведіє, так на то часто показують, що там була уміщена.
1: Заключає історик Ян Шенделарш. Як виглядав ковчежець, який привезли в Велику Моравію Кирилл і Мефодій? Пексиды из слоновой кости и другие бесценные находки экспонируются с конца апреля в археопарке Модра. Новая выставка в местной сокровищнице демонстрирует предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись.
2: Tenhle unikátní prostor umožňuje vystavit i naprosté unikáty.
4: Это удивительное пространство позволяет демонстрировать по-настоящему уникальные предметы. Часто это вещи, которые покидают хранилище только для особых выставок за границей, например, в Ватикане. Мои коллеги постарались представить здесь и ряд новых находок, которые посетители смогут увидеть впервые.
2: Které tady můžou návštěvníci shlédnout úplně poprvé.
4: говорит генеральный директор Моравского земского музея Иржи Метачек. На новой выставке в местной сокровищнице экспонируются предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись. В витринах из пуленепробиваемого стекла посетители могут увидеть более 200 экспонатов, относящихся преимущественно к 8 и 9 векам. Они связаны со знатью Великой Моравии и истоками христианства в Моравии и Западной Словакии.
5: Máme tady například náušnice, gombíky.
4: Здесь у нас представлены, например, серьги, гомбики, украшения в виде пуговиц. И в этой экспозиции мы делаем особый акцент на ожерельях, находках элитного оружия, мечей, топоров, а также на так называемых нагрудных крестах. Еще на более редких крестах для процессий. У нас также есть артефакты, связанные с письменностью, стилосы и фрагменты так называемых византийских осветительных ламп. Выставляются и предметы, представляющие архитектуру Великой Моравии. Объясняет археолог Лудок Галушка. В Мудру под охраной полиции удалось привезти и редкие находки из Словакии. Среди них та самая пиксида из слоновой кости, которую археологи обнаружили в поселении Черне-Клячаны.
6: Пиксида – это,
4: по сути, костяная шкатулка, сосуд, который в античные времена использовался для хранения ценных предметов. В данном случае она служила ковчегом для святых мощей. И по всем признакам этот предмет Константин, Мефодий и Готхард принесли в дар князю Ростиславу по прибытию в Великую Моравию.
6: При приходе на Великую Мораву.
4: Рассказывает директор археологического института Словацкой академии наук Матей Руткай. Частью выставки стали и 5 моделей уже несуществующих великоморавских церквей, которые когда-то стояли в Угерской Градище, Старом Месте, Микульчицах и неподалеку от самого археопарка Мудра.

0: славянских первоучителей, братьев Константина, в монашестве Кирилла и Мефодия, направил в 862 году в Великую Моравию византийский патриарх Фотий по поручению императора Михаила III, который тем самым удовлетворил просьбу князя Ростислава. Моравский владыка стремился построить самостоятельное славянское государство, которое как политически, так и религиозно было бы независимым от королевства восточных франков, пытавшегося подчинить Великую Моравию, в том числе с помощью миссионеров-христиан. Кирилл и Мефодий прибыли в Великую Моравию в 863 году и принесли туда древнеславянский алфавит – глаголицу, которая стала первой самостоятельной письменностью на нашей территории. На старославянском Кирилл и Мефодий проповедовали Евангелие, и именно этот язык стал богослужебным. Солунские братья учредили в Великой Моравии самостоятельную церковь, перевели Писание и обучили местных священников. Кирилл и Мефодий внедрили византийский литургический обряд. Во времена, когда Рим следовал латинской традиции, на Востоке в Константинополе сложилась традиция греческая, так что византийские миссионеры принесли славянам именно восточную модель, которая со временем стала исключительной чертой православного мира.
1: Чешские ученые разработали первую в мире пробиотическую зубную нанонить. Благодаря специальному покрытию она заносит в межзубные промежутки полезные бактерии, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и предотвращать пародонтит. Пользоваться новинкой так же просто, как и привычной зубной нитью.
2: Нить, на которой мы поделили, двухвёрстовая, микроволоконная.
1: Это нить двухслойная. Она имеет микроволоконный сердечник с внешним покрытием, которое служит носителем пробиотика. Нить может быть чуть толще обычной, но в остальном вкус и запах у нее такие же, как у классической нити.
0: Объясняет Филипп Громчик из больницы Святой Анны в Брно и медицинского факультета университета имени Масарика. Сотрудница центра Рецитокс Петра Баржилова-Лингартова подчеркивает, что за созданием нити стоят долгие детальные исследования. Чтобы подтвердить, что пробиотическая нить действительно работает, ученым сначала пришлось изучить бактерии в полости рта человека. Именно этим и занимаются лаборатории центра Рецитокс.
3: В чем это наша нить уникальна, кроме того, как я вырубана?
1: В чем уникальность нашей нити? Она протестирована на безопасность и эффективность применения. Когда мы хотим изучить микробиом, нам сначала нужно выделить ДНК из образца с помощью химических реакций. Как только ДНК выделена, нам необходимо размножить определенные участки. Это называется амплификацией.
0: Объясняет Лингартова. Иными словами, необходимо получить достаточно генетического материала, чтобы ученые могли проследить за действием пробиотиков.
1: Мы изолируем образцы для получения нуклеиновых кислот, как ДНК, так и РНК, из образцов, взятых из человека. Это мазки из ротовой полости, а затем на основе которых мы проводим дальнейший анализ.
0: Рассказывает Елена Кларенчикова из центра Рецетокс. Работать ей приходится под сильной вытяжкой. В разработке новой зубной нити участвовали ученые из Технического университета в Либерице и Университета обороны. Результатом стал инструмент, который используется так же, как обычная нить, но дополнительно обладает пробиотическим эффектом, помогающим защитить микробиом полости рта.
1: Если пациент уже пользуется нитью и заменит ее на ту, которая обладает дополнительными преимуществами, это будет похоже на выбор между обычным стиральным порошком, который просто стирает, и порошком, после которого белье еще и хорошо пахнет и дольше остается чистым.
0: Проводит аналогию Громчик. Если сравнить обычную зубную нить из магазина и нано-новинку, то вторая окажется, как уже было сказано, чуть толще, но она способна внести в нашу ротовую полость много хорошего.
1: В нашей ротовой полости, да и в любом другом месте нашего организма присутствуют микробактерии. Суть в том, чтобы микробиом находился в равновесии между плохими и хорошими бактериями. С помощью зубной нити мы стараемся вводить в межзубные промежутки полезные микроорганизмы, поскольку они вытесняют те, что потенциально опасны и могут вызвать пародонтит.
0: уточняет Петра Ленгартова. Филипп Громчик напоминает, что основой основ по-прежнему остается тщательная механическая чистка зубов. Таким образом, зубная нить с пробиотиками – это полезное дополнение, которое придает стандартному уходу дополнительную ценность. Сейчас производитель готовится представить пробиотическую зубную нить на рынке. По оценкам Филиппа Громчика, на прилавках чешских аптек она появится не ранее середины следующего года.

На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Непременно заходите на наш сайт russki.radio.cz и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где появляется самая свежая информация, вышедшая на нашем сайте. Несмотря на современные средства связи, свои письма вы по-прежнему можете присылать нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну и, конечно же, мы ждем их по электронной почте russki@radio.cz. В сети Facebook вы можете не только познакомиться с нашими новейшими материалами, но и принять участие в их обсуждении. Но для тех, кто хочет иметь возможность слушать материалы Radio Prague International везде, раз в неделю по средам мы выходим и в формате подкаста. Подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.

0: В эфире русская служба «Радио Прага». Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. Как дезинформация мешает развитию ветряной энергетики? Чешские ученые разработали нано-нить, которая поможет предотвратить развитие пародонтита. Далее в нашем подкасте мы пройдемся по страницам истории и расскажем о том, как выглядел ковчежец, который привезли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий, а также о молчаливых и противоречивых напоминаниях о советских освободителях Праги. Таковы темы нового выпуска подкаста Русской службы международного вещания Чешского радио. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. При этом на самом параде на Красной площади Фицо не присутствовал, однако почтил память неизвестного солдата, а затем встретился с президентом России и сообщил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского. Далее об этом расскажет Катерина Айспурвит.
2: Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах, говорит в интервью чешскому Радио Плюс словацкий политолог и историк, сотрудница факультета социологии Карлова университета Ганна Кубатова. Почему Роберт Фицо полетел в Москву, но ни в этом, ни в прошлом году не пошел на военный парад на Красной площади?
3: Полагаю, дело в том, что ориентация на Россию и внешнюю политику для Роберта Фицо – возможность выглядеть лучше и убедительнее, чем если бы он апеллировал к успехам во внутренней политике, которых у него нет. Мне кажется, он ориентируется на то, что, как он полагает, у него лучше получается, где он чувствует себя сильнее и где, возможно, даже использует раскол в обществе, которое устало от конфликта и у которого также жива историческая память о том, что Красная Армия освободила Словакию.
2: Роберт Фицо был единственным европейским лидером, который приехал в Москву на празднование окончания войны. Как его поездку оценили другие политики Евросоюза?
3: Я думаю, никто и не ожидал от словацкого премьера Роберта Фицо, что он будет вести себя иначе, чем в прошлом году, или пойдет наперекор всей своей политике. К сожалению, это печальный пример того, как человек, который на словах заявляет о своей принадлежности к европейской семье, участвует в торжествах бок о бок с крупнейшими диктаторами. Думаю, именно так его сегодня и воспринимают во всей Европе.
2: Я хочу очень четко заявить, что являюсь противником возведения нового железного занавеса между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо, который также привез Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Пытается ли Фицо примерить на себя роль некого посредника, и может ли он таковым стать?
3: Я думаю, что Роберт Фицо может пытаться делать что угодно, и, возможно, он действительно старается играть такую роль. Но в любом случае посредником он никогда не станет. Роберт Фицо ведет крайне отчаянную политику. Его страна в разных аспектах разваливается, поскольку он фактически не способен решить базовые проблемы граждан Словакии. Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах. Он фактически использует, а то и злоупотребляет той усталостью, которая накопилась в Словакии, будь то реальная усталость от войны или недоверие к элитам и так далее, просто ради того, чтобы удержаться у власти. И не думаю, что такому человеку удастся стать мостом между Западом и Востоком, хотя, возможно, он и пытается на себя примерить эту роль.
2: Как жители Словакии воспринимают окончание Второй мировой войны и ту близость к России, о которой Фицо сейчас говорил в Москве?
3: Сложно сказать, потому что данные достаточно противоречивы. У меня такое ощущение, что в медийном пространстве Словакию иногда представляют как пророссийское государство, что, по моему мнению, не совсем правда. Думаю, на самом деле все гораздо сложнее. Скорее речь идет о стране, которая является пророссийской на уровне элит, но при этом глубоко расколота. Здесь чувствуется огромная усталость, наблюдается высокое недоверие к государственным институтам. Общество сильно разделено в вопросе о том, представляет ли Россия угрозу безопасности. Здесь высокий уровень веры в конспирологические теории и сильное присутствие пророссийских нарративов во всем информационном пространстве. Также различные данные показывают более низкий уровень принятия того факта, что именно Россия напала на Украину и что она сама несет ответственность за эту агрессию.
2: Объясняет словацкий политолог и историк Ганна Кубатова.
3: Распространение дезинформации и ложных сведений о ветровой энергетике существенно тормозит ее дальнейшее развитие и тем самым приводит к

0: период с мая 2024 по февраль 2026 года. По данным Wind Europe, эти посты вызвали около 6,3 миллионов взаимодействий и десятки миллионов просмотров. В основном они касаются предполагаемой экономической невыгодности, технологической ненадежности или негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Согласно результатам анализа, дезинформация на практике способствует задержке или отмене ветроэнергетических проектов стоимостью в миллиарды евро. По данным Чешской палаты возобновляемых источников энергии, последствия заметны в Чехии. В то время как в Европе ветровая энергетика покрывает около 20% потребления электроэнергии, в Чехии это пока примерно 1%. Опасения части общества по поводу этой технологии в определенной степени понятны. Государство на протяжении длительного времени не смогло системно объяснять и защищать ее. Образовавшееся пространство заполнили искаженные интерпретации и дезинформация, отметил председатель палаты Штепан Халупа. Хотя Чехия, согласно анализу, не относится к крупнейшим источникам подобного контента, его влияние в стране по сравнению с другими государствами более заметно. На практике это, по словам представителей отрасли, особенно отражается на регионах. Какая же дезинформация в отношении ветряной энергетики чаще всего распространяется в Чехии?
1: В основном это классика. У нас эти тренды известны еще с первого периода интенсивного развития, примерно в период с 2005 по 2010 год. Речь идет о неподтвержденных утверждениях, о том, что ветряные электростанции убивают птиц, вредят здоровью людей и так далее. Так что по содержанию здесь нет ничего нового. Новизна выводов анализа скорее заключается в оценке их воздействия.
0: Подчеркивает Штепан Халупа в эфире Чешского радио и добавляет, что хотя действительно имеют место случаи смерти птиц от ветряных электростанций, речь не идет о массовом явлении, и гораздо больше пернатых погибает при столкновении с поездами и автомобилями. Проблемой, по мнению эксперта, является то, что такая информация подается, как правило, без необходимого контекста, и именно это является проблемой. Что касается других претензий к ветроэнергетике, можно ли действительно сказать, что они не имеют под собой никакой основы, если речь идет о шуме, инфразвуке или, например, о том, что эффективность ветровых электростанций в Центральной Чехии отличается от эффективности на побережье Балтийского моря?
2: Да, действительно, различия есть, но именно тогда, когда отсутствует контекст или, по сути, соразмерность подаваемой информации и не добавляется реальный факт о том, что использование энергии ветра все равно имеет смысл и остается эффективным, такие утверждения начинают превращаться в дезинформацию. И да, конечно, условия в Центральной Чехии отличаются от условий у Северного моря, но и в Центральной Чехии, как и во внутренних федеральных землях Германии или Австрии, они все равно достаточны для того, чтобы эффективно производить отечественную энергию, снижать зависимость от импорта, особенно от ископаемых источников за пределами Европейского Союза, и тем самым не направлять миллиарды, например, в Россию, которые затем могут пойти на финансирование военных конфликтов за пределами Евросоюза.
0: Продолжает Штепан Халупа. Согласно анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам дезинформационного контента, однако его влияние здесь по сравнению с другими странами более заметно. На практике это, по словам отраслевой палаты, прежде всего отражается на регионах. В Чехии постепенно появилось несколько человек, которые активно ищут и объезжают различные дискуссии в регионах. Местные жители часто сталкиваются с односторонней интерпретацией данных, которые не соответствуют современным стандартам отрасли. Такая интерпретация в итоге наносит ущерб репутации ветроэнергетики и работе инвесторов, заявил председатель Чешского общества ветряной энергии Михал Яночек. По данным анализа, наиболее эффективно подобные сообщения распространяют политики. Хотя на их долю приходится лишь около 2% общего числа публикаций, их охват значительно выше. При этом 78% контента в интернете, согласно исследованию, создается организованными группами, а еще 13% – активистами.
1: Самое интересное для меня в этом исследовании – это то, как раз подтверждение того, что наиболее эффективное влияние в этих дискуссиях действительно оказывают политики, даже несмотря на то, что в Чехии таких публикаций было выявлено не так много. Поэтому в секторе сейчас стараются просвещать общественность и распространять релевантную и подтвержденную информацию. Но при этом наибольшее влияние все равно остается за политиками. И здесь, если посмотреть,

0: смотреть на всю историю развития ветроэнергетики за последние примерно 30 лет, я бы сказал, что у политиков в этом вопросе существует определенное ограничение или отставание.
1: Подчеркивает председатель Чешской палаты возобновляемых источников энергии Штепан Халупа. 8 мая – День Победы. Напоминает о завершении Второй мировой войны в Европе и освобождении Чехословакии в 1945 году. В чешской исторической памяти этот день связан прежде всего с окончанием нацистской оккупации, возвращением свободы и одновременно с приходом войск союзников, особенно Красной армии, которая несла основную тяжесть боевых действий на территории Чехословакии в завершающий период войны. Сегодня в Чехии о Великой Победе напоминают памятники, которые, как ни удивительно, появляются и по сей день.
2: Исторические прогулки.
1: Освобождение происходило постепенно. На востоке Словакии войска 1-го и 4-го украинских фронтов вошли на территорию страны уже осенью 1944-го, тогда как чешские земли освобождались только весной 1945-го. Решающим событием стало Пражское восстание в начале мая 1945 года, которое ускорило окончание боев в столице. Сам день 8 мая в европейском контексте является датой капитуляции нацистской Германии и окончания войны в Европе. В Прагу Красная армия вошла 9 мая, но в Чехословакии, однако, боевые действия в некоторых районах продолжались еще несколько дней. Освобождение Чехословакии связано с рядом памятников и мемориальных мест, которые начали появляться уже вскоре после 1945 года. Практически сразу после Пражского восстания стали появляться импровизированные места памяти. Зачастую это были пирамидки из камней или простой деревянный крест. Однако уже очень скоро в процесс включились органы государственной власти, чтобы придать этому стихийному процессу направление. Уже в июле 1945-го в пражском районе Смихов появился один из самых известных и в то же время противоречивых памятников – знаменитый танк номер 23 на постаменте. Его открытие торжественно прошло 29 июля 1945 года при участии мэра Вацлава Вацака, председателя правительства Сдэника Фирлингера, генерал-полковника Лилюшенко и также посла Советского Союза Зорина.
3: С touhle velkou slávou там был представлен пражской veřejnosti.
1: С большой торжественностью пражской публике был представлен танк, который с самого начала подавался как тот самый первый, который в составе Красной армии освобождал Прагу. Я сразу хотел бы отметить, как памятники иногда могут вводить в заблуждение, потому что есть такая циничная мысль о памятниках. Они не должны провозглашать правду, а должны поддерживать систему ценностей своих создателей. В случае с танком номер 23 было сразу несколько проблемных моментов. Сам сюжет связан с районом Кларов, куда ранним утром 9 мая 1945 года вошли три танка с номерами 23, 24 и 25. Там, на Кларове, в перестрелке был уничтожен танк номер 24. А танк номер 23, согласно легенде или распространенной версии, якобы первым достиг Староместской площади. Проблема в том, что на постаменте был установлен танк не того типа. Это была другая модель. Те танки, которые входили в Прагу, были Т-34, а для памятника Красная армия передала танк типа ИС-2, тяжелый танк. Он был новым, неповрежденным в боях и не участвовал в этих сражениях, но выглядел более внушительно, поэтому лучше подходил для монумента. Кроме того, номер на башне тоже не соответствовал уничтоженному танку номер 24, был указан номер 23. Что тоже означало определенное искажение. Далее на боковой части памятника были бронзовые плиты с надписями, где говорилось: «Вечная слава героям, гвардейским танкистам генерала Лилюшенко, павшим в боях за свободу и независимость нашей великой советской родины». То есть связь непосредственно с освобождением Чехословакии там была не так уж явно выражена.
3: Также там та вазба на освобождение Чехословенска зase так велика не была.
1: Рассказывает в интервью чешскому радио историк Ян Шенделаш. Современная история танка номер 23 довольно хорошо известна. После 1989 года он стал объектом различных споров и противоречий. Весной 1991-го художник Давид Черный перекрасил его в розовый цвет, что вызвало ответную реакцию. Его перекрасили в зеленый. Затем группа депутатов снова перекрасила его в розовый, и в итоге в июне 1991 года его увезли в Кбелы, затем в военный музей, а позже он оказался в Лешанах, где находится и сегодня. Если же вернуться к судьбе танка номер 24, который был уничтожен на Кларове, то им командовал лейтенант Гончаренко. На Кларове ему установлена мемориальная доска, встроенная в скалу, и эта памятная табличка там находится с ноября 1947 года. Таким образом, это место является военной могилой и действительно напоминает о погибшем красноармейце Гончаренко. Интересным моментом при установке памятников майским событиям 1945 года является постепенное вытеснение памяти о Пражском восстании приходом Красной армии. Роль Чешского национального совета постепенно отодвигалась на второй план, а роль Красной армии в освобождении, наоборот, абсолютизировалась. Одним из моментов, когда эта линия снова усилилась, стало открытие мемориальной доски маршалу Коневу на Староместской ратуше. 8 мая 1946 года сам Конев приехал в Прагу и на южном фасаде башни Староместской ратуши открыл мемориальную доску, на которой было написано: 9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной армии под командой Героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал Конев избран почетным гражданином города Праги. Эта доска провисела там довольно долго, даже после 1989 года. И в итоге была снята в апреле 2017 и передана в музей Праги на хранение, поскольку ее текст считался исторически неточным, прежде всего в части описания спасения Праги и характера освобождения. Интересно, что после снятия доски на стене остались крепежные штыри, на которых она висела. Поэтому до сих пор хорошо видно, где она была размещена.
3: Але ті, хто веді, так на то часто показують, що там була умістена.
1: Заключає історик Ян Шенделаш. Як виглядав ковчежець, який привезли в Велику Моравію Кирилл і Мефодій? Пексиды из слоновой кости и другие бесценные находки экспонируются с конца апреля в археопарке Модра. Новая выставка в местной сокровищнице демонстрирует предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись.
2: Этот уникальный простор позволяет выставить и на простые уникаты.
0: Это удивительное пространство позволяет демонстрировать по-настоящему уникальные предметы. Часто это вещи, которые покидают хранилище только для особых выставок за границей, например, в Ватикане. Мои коллеги постарались представить здесь и ряд новых находок, которые посетители смогут увидеть впервые. Говорит генеральный директор Моравского земского музея Ирже Митачек. На новой выставке в местной сокровищнице экспонируются предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись. В витринах из пуленепробиваемого стекла посетители могут увидеть более 200 экспонатов, относящихся преимущественно к 8 и 9 векам. Они связаны со знатью Великой Моравии и истоками христианства в Моравии и Западной Словакии.
4: Máme tady například náušnice, gombíky.
0: Здесь у нас представлены, например, серьги, гомбики, украшения в виде пуговиц. И в этой экспозиции мы делаем особый акцент на ожерельях, находках элитного оружия, мечей, топоров, а также на так называемых нагрудных крестах, еще на более редких крестах для процессий. У нас также есть артефакты, связанные с письменностью, стилосы и фрагменты так называемых византийских осветительных ламп. Выставляются и предметы, представляющие архитектуру Великой Моравии.
4: Репрезентуют архитектуру Великой Моравии.
0: Объясняет археолог Лудок Галушка. В Модру под охраной полиции удалось привезти и редкие находки из Словакии. Среди них та самая пексида из слоновой кости, которую археологи обнаружили в поселении Черне Клячаны.
5: Пиксида – это слоновинная скранка, такая надобка, которая…
0: Пиксида – это, по сути, костяная шкатулка, сосуд, который в античные времена использовался для хранения ценных предметов. В данном случае она служила ковчегом для святых мощей. И по всем признакам, этот предмет Константин, Мефодий и Готхард принесли в дар князю Ростиславу по прибытию в Великую Моравию.
5: Ростиславу при приходе на Великую Мораву.
0: Рассказывает директор археологического института Словацкой академии наук Матей Руткай. Частью выставки стали и 5 моделей уже несуществующих великоморавских церквей, которые когда-то стояли в Угерске Градиште, Старом Месте, Микульчицах и неподалеку от самого археопарка Модра.

0: славянских первоучителей, братьев Константина, в монашестве Кирилла и Мефодия, направил в 862 году в Великую Моравию византийский патриарх Фотий по поручению императора Михаила III, который тем самым удовлетворил просьбу князя Ростислава. Моравский владыка стремился построить самостоятельное славянское государство, которое как политически, так и религиозно было бы независимым от королевства восточных франков, пытавшегося подчинить Великую Моравию, в том числе с помощью миссионеров-христиан. Кирилл и Мефодий прибыли в Великую Моравию в 863 году и принесли туда древнеславянский алфавит – глаголицу, которая стала первой самостоятельной письменностью на нашей территории. На старославянском Кирилл и Мефодий проповедовали Евангелие, и именно этот язык стал богослужебным. Солунские братья учредили в Великой Моравии самостоятельную церковь, перевели Писание и обучили местных священников. Кирилл и Мефодий внедрили византийский литургический обряд. Во времена, когда Рим следовал латинской традиции, на Востоке в Константинополе сложилась традиция греческая, так что византийские миссионеры принесли славянам именно восточную модель, которая со временем стала исключительной чертой православного мира.
1: Чешские ученые разработали первую в мире пробиотическую зубную нанонить. Благодаря специальному покрытию она заносит в межзубные промежутки полезные бактерии, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и предотвращать пародонтит. Пользоваться новинкой так же просто, как и привычной зубной нитью.
2: Нить, на которой мы поделали,
1: Это нить двухслойная. Она имеет микроволоконный сердечник с внешним покрытием, которое служит носителем пробиотика. Нить может быть чуть толще обычной, но в остальном вкус и запах у нее такие же, как у классической нити.
0: Объясняет Филипп Громчик из больницы Святой Анны в Брно и медицинского факультета университета имени Масарика. Сотрудница центра Рецитокс Петра Баржилова-Лингардова подчеркивает, что за созданием нити стоят долгие детальные исследования. Чтобы подтвердить, что пробиотическая нить действительно работает, ученым сначала пришлось изучить бактерии в полости рта человека. Именно этим и занимаются лаборатории центра Рецитокс.
3: В чем уникальность нашей нити? Она протестирована на безопасность и эффективность применения. Когда мы хотим изучить микробиом, нам сначала нужно выделить ДНК из образца с помощью химических реакций. Как только ДНК выделена, нам необходимо размножить определенные участки. Это называется амплификацией.
0: Объясняет Лингардова. Иными словами, необходимо получить достаточно генетического материала, чтобы ученые могли проследить за действием пробиотиков.
1: Мы изолируем образцы для получения нуклеиновых кислот, как ДНК, так и РНК, из образцов, взятых из человека. Это мазки из ротовой полости, а затем на основе которых мы проводим дальнейший анализ.
0: Рассказывает Елена Кларенчикова из центра Рецетокс. Работать ей приходится под сильной вытяжкой. В разработке новой зубной нити участвовали ученые из Технического университета в Либерице и Университета обороны. Результатом стал инструмент, который используется так же, как обычная нить, но дополнительно обладает пробиотическим эффектом, помогающим защитить микробиом полости рта.
1: Если пациент уже пользуется нитью и заменит ее на ту, которая обладает дополнительными преимуществами, это будет похоже на выбор между обычным стиральным порошком, который просто стирает, и порошком, после которого белье еще и хорошо пахнет и дольше остается чистым.
0: Проводит аналогию Громчик. Если сравнить обычную зубную нить из магазина и нано-новинку, то вторая окажется, как уже было сказано, чуть толще, но она способна внести в нашу ротовую полость много хорошего.
1: В нашей ротовой полости, да и в любом другом месте нашего организма присутствуют микробактерии. Суть в том, чтобы микробиом находился в равновесии между плохими и хорошими бактериями. С помощью зубной нити мы стараемся вводить в межзубные промежутки полезные микроорганизмы, поскольку они вытесняют те, что потенциально опасны и могут вызвать пародонтит.
0: уточняет Петра Ленгартова. Филипп Громчик напоминает, что основой основ по-прежнему остается тщательная механическая чистка зубов. Таким образом, зубная нить с пробиотиками – это полезное дополнение, которое придает стандартному уходу дополнительную ценность. Сейчас производитель готовится представить пробиотическую зубную нить на рынке. По оценкам Филиппа Громчика, на прилавках чешских аптек она появится не ранее середины следующего года.

На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Непременно заходите на наш сайт russki.radio.cz и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где появляется самая свежая информация, вышедшая на нашем сайте. Несмотря на современные средства связи, свои письма вы по-прежнему можете присылать нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну и, конечно же, мы ждем их по электронной почте russki@radio.cz. В сети Facebook вы можете не только познакомиться с нашими новейшими материалами, но и принять участие в их обсуждении. Но для тех, кто хочет иметь возможность слушать материалы Radio Prague International везде, раз в неделю по средам мы выходим и в формате подкаста. Подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.

0: В эфире русская служба радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
1: Здравствуйте, друзья! В подкасте «30 минут о Чехии» вас приветствует Ольга Васенкевич. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. Как дезинформация мешает развитию ветряной энергетики? Чешские ученые разработали нано-нить, которая поможет предотвратить развитие пародонтита. Далее в нашем подкасте мы пройдемся по страницам истории и расскажем о том, как выглядел ковчежец, который привезли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий, а также о молчаливых и противоречивых напоминаниях о советских освободителях Праги. Таковы темы нового выпуска подкаста Русской службы международного вещания Чешского радио. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Москве принял участие в торжествах по случаю 81-й годовщины победы Советского Союза над Германией во Второй мировой войне. При этом на самом параде на Красной площади Фицо не присутствовал, однако почтил память неизвестного солдата, а затем встретился с президентом России и сообщил, что передал Путину послание от Владимира Зеленского. Далее об этом расскажет Катерина Айспурвит.
2: Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах, говорит в интервью чешскому Радио Плюс словацкий политолог и историк, сотрудница факультета социологии Карлова университета Ганна Кубатова. Почему Роберт Фицо полетел в Москву, но ни в этом, ни в прошлом году не пошел на военный парад на Красной площади?
3: Полагаю, дело в том, что ориентация на Россию и внешнюю политику для Роберта Фицо – возможность выглядеть лучше и убедительнее, чем если бы он апеллировал к успехам во внутренней политике, которых у него нет. Мне кажется, он ориентируется на то, что, как он полагает, у него лучше получается, где он чувствует себя сильнее и где, возможно, даже использует раскол в обществе, которое устало от конфликта и у которого также жива историческая память о том, что Красная Армия освободила Словакию.
2: Роберт Фицо был единственным европейским лидером, который приехал в Москву на празднование окончания войны. Как его поездку оценили другие политики Евросоюза?
3: Я думаю, никто и не ожидал от словацкого премьера Роберта Фицо, что он будет вести себя иначе, чем в прошлом году, или пойдет наперекор всей своей политике. К сожалению, это печальный пример того, как человек, который на словах заявляет о своей принадлежности к европейской семье, участвует в торжествах бок о бок с крупнейшими диктаторами. Думаю, именно так его сегодня и воспринимают во всей Европе.
2: Я хочу очень четко заявить, что являюсь противником возведения нового железного занавеса между Европейским Союзом и Россией, заявил Роберт Фицо, который также привез Владимиру Путину послание от Владимира Зеленского. Пытается ли Фицо примерить на себя роль некого посредника, и может ли он таковым стать?
3: Я думаю, что Роберт Фицо может пытаться делать что угодно, и, возможно, он действительно старается играть такую роль. Но в любом случае посредником он никогда не станет. Роберт Фицо ведет крайне отчаянную политику. Его страна в разных аспектах разваливается, поскольку он фактически не способен решить базовые проблемы граждан Словакии. Он ведет пророссийскую политику, поддерживает различные дезинформационные кампании, которые играют на самых низменных инстинктах. Он фактически использует, а то и злоупотребляет той усталостью, которая накопилась в Словакии. Будь то реальная усталость от войны или недоверие к элитам и так далее. Просто ради того, чтобы удержаться у власти. И не думаю, что такому человеку удастся стать мостом между Западом и Востоком. Хотя, возможно, он и пытается на себя примерить эту роль.
2: Как жители Словакии воспринимают окончание Второй мировой войны и ту близость к России, о которой Фицо сейчас говорил в Москве?
3: Сложно сказать, потому что данные достаточно противоречивы. У меня такое ощущение, что в медийном пространстве Словакию иногда представляют как пророссийское государство, что, по моему мнению, не совсем правда. Думаю, на самом деле все гораздо сложнее. Скорее речь идет о стране, которая является пророссийской на уровне элит, но при этом глубоко расколота. Здесь чувствуется огромная усталость, наблюдается высокое недоверие к государственным институтам. Общество сильно разделено в вопросе о том, представляет ли Россия угрозу безопасности. Здесь высокий уровень веры в конспирологические теории и сильное присутствие пророссийских нарративов во всем информационном пространстве. Также различные данные показывают более низкий уровень принятия того факта, что именно Россия напала на Украину и что она сама несет ответственность за эту агрессию.
2: Объясняет словацкий политолог и историк Ганна Кубатова.
3: Распространение дезинформации и ложных сведений о ветровой энергетике существенно тормозит ее дальнейшее развитие и тем самым приводит к удорожанию электроэнергии. Это следует из анализа Европейской ассоциации Wind Europe. Согласно этому анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам подобных сообщений, однако их охват внутри страны по сравнению с другими европейскими государствами более значительный. Наиболее эффективно, по данным исследования, дезинформацию распространяют политики.
0: Тема дня.
3: В проведенном исследовании рассматривалось в общей сложности 43 тысячи публикаций, размещенных на 6 основных интернет-платформах в период с мая 2024 по февраль 2026 года. По данным Wind Europe, эти посты вызвали около 6,3 миллионов взаимодействий и десятки миллионов просмотров. В основном они касаются предполагаемой экономической невыгодности, технологической ненадежности или негативного влияния на здоровье и окружающую среду. Согласно результатам анализа, дезинформация на практике способствует задержке или отмене ветроэнергетических проектов стоимостью в миллиарды евро. По данным Чешской палаты возобновляемых источников энергии, последствия заметны в Чехии. В то время как в Европе ветровая энергетика покрывает около 20% потребления электроэнергии, в Чехии это пока примерно 1%. Опасения части общества по поводу этой технологии в определенной степени понятны. Государство на протяжении длительного времени не смогло системно объяснять и защищать ее. Образовавшееся пространство заполнили искаженные интерпретации и дезинформация, отметил председатель палаты Штепан Халупа. Хотя Чехия, согласно анализу, не относится к крупнейшим источникам подобного контента, его влияние в стране по сравнению с другими государствами

0: заключается в оценке их воздействия.
1: Подчеркивает Штепан Халупа в эфире чешского радио и добавляет, что хотя действительно имеют место случаи смерти птиц от ветряных электростанций, речь не идет о массовом явлении, и гораздо больше пернатых погибает при столкновении с поездами и автомобилями. Проблемой, по мнению эксперта, является то, что такая информация подается, как правило, без необходимого контекста, и именно это является проблемой. Что касается других претензий к ветроэнергетике, можно ли действительно сказать, что они не имеют под собой никакой основы, если речь идет о шуме, инфразвуке или, например, о том, что эффективность ветровых электростанций в центральной Чехии отличается от эффективности на побережье Балтийского моря?
2: Да, действительно, различия есть, но именно тогда, когда отсутствует контекст или, по сути, соразмерность подаваемой информации и не добавляется реальный факт о том, что использование энергии ветра все равно имеет смысл и остается эффективным, такие утверждения начинают превращаться в дезинформацию. И да, конечно, условия в Центральной Чехии отличаются от условий у Северного моря, но и в Центральной Чехии, как и во внутренних федеральных землях Германии или Австрии, они все равно достаточны для того, чтобы эффективно производить отечественную энергию, снижать зависимость от импорта, особенно от ископаемых источников за пределами Европейского Союза, и тем самым не направлять миллиарды, например, в Россию, которые затем могут пойти на финансирование военных конфликтов за пределами Евросоюза.
1: Продолжает Штепан Халупа. Согласно анализу, Чехия не относится к крупнейшим источникам дезинформационного контента, однако его влияние здесь по сравнению с другими странами более заметно. На практике это, по словам отраслевой палаты, прежде всего отражается на регионах. В Чехии постепенно появилось несколько человек, которые активно ищут и объезжают различные дискуссии в регионах. Местные жители часто сталкиваются с односторонней интерпретацией данных, которые не соответствуют современным стандартам отрасли. Такая интерпретация в итоге наносит ущерб репутации ветроэнергетики и работе инвесторов, заявил председатель чешского общества ветряной энергии Михаил Яночек. По данным анализа, наиболее эффективно подобные сообщения распространяют политики. Хотя на их долю приходится лишь около 2% общего числа публикаций, их охват значительно выше. При этом 78% контента в интернете, согласно исследованию, создается организованными группами, а еще 13% – активистами.
0: Самое интересное для меня в этом исследовании – это то, как раз подтверждение того, что наиболее эффективное влияние в этих дискуссиях действительно оказывают политики, даже несмотря на то, что в Чехии таких публикаций было выявлено не так много. Поэтому в секторе сейчас стараются просвещать общественность и распространять релевантную и подтвержденную информацию. Но при этом наибольшее влияние все равно остается за политиками. И здесь, если посмотреть на всю историю развития ветроэнергетики за последние примерно 30 лет, я бы сказал, что у политиков в этом вопросе существует определенное ограничение или отставание.
1: Подчеркивает председатель Чешской палаты возобновляемых источников энергии Штепан Халупа. 8 мая – День Победы. Напоминает о завершении Второй мировой войны в Европе и освобождении Чехословакии в 1945 году. В чешской исторической памяти этот день связан прежде всего с окончанием нацистской оккупации, возвращением свободы и одновременно с приходом войск союзников, особенно Красной армии, которая несла основную тяжесть боевых действий на территории Чехословакии в завершающий период войны. Сегодня в Чехии о Великой Победе напоминают памятники, которые, как ни удивительно, появляются и по сей день.
3: Исторические прогулки.
1: Освобождение происходило постепенно. На востоке Словакии войска 1-го и 4-го украинских фронтов вошли на территорию страны уже осенью 1944-го, тогда как чешские земли освобождались только весной 1945-го. Решающим событием стало Пражское восстание в начале мая 1945 года, которое ускорило окончание боев в столице. Сам день 8 мая в европейском контексте является датой капитуляции нацистской Германии и окончания войны в Европе. В Прагу Красная армия вошла 9 мая, но в Чехословакии, однако, боевые действия в некоторых районах продолжались еще не

0: несколько дней. Освобождение Чехословакии связано с рядом памятников и мемориальных мест, которые начали появляться уже вскоре после 1945 года. Практически сразу после Пражского восстания стали появляться импровизированные места памяти. Зачастую это были пирамидки из камней или простой деревянный крест. Однако уже очень скоро в процесс включились органы государственной власти, чтобы придать этому стихийному процессу направление. Уже в июле 1945 в Пражском районе Смихов появился один из самых известных и в то же время противоречивых памятников – знаменитый танк номер 23 на постаменте. Его открытие торжественно прошло 29 июля 1945 года при участии мэра Вацлава Вацака, председателя правительства Зденика Фирлингера, генерал-полковника Лилюшенко и также посла Советского Союза Зорина.
1: С touhle velkou slávou tam byl představen pražské veřejnosti.
0: С большой торжественностью пражской публики был представлен танк, который с самого начала подавался как тот самый первый, который в составе Красной Армии освобождал Прагу. Я сразу хотел бы отметить, как памятники иногда могут вводить в заблуждение, потому что есть такая циничная мысль о памятниках. Они не должны провозглашать правду, а должны поддерживать систему ценностей своих создателей. В случае с танком номер 23 было сразу несколько проблемных моментов. Сам сюжет связан с районом Кларов, куда ранним утром 9 мая 1945 года вошли три танка с номерами 23, 24 и 25. Там, на Кларове, в перестрелке был уничтожен танк номер 24. А танк номер 23, согласно легенде или распространенной версии, якобы первым достиг Староместской площади. Проблема в том, что на постаменте был установлен танк не того типа. Это была другая модель. Те танки, которые входили в Прагу, были Т-34. А для памятника Красная Армия передала танк типа ИС-2, тяжелый танк. Он был новым, неповрежденным в боях и не участвовал в этих сражениях, но выглядел более внушительно, поэтому лучше подходил для монумента. Кроме того, номер на башне тоже не соответствовал уничтоженному танку номер 24. Был указан номер 23, что тоже означало определенное искажение. Далее на боковой части памятника были бронзовые плиты с надписями, где говорилось: «Вечная слава героям, гвардейским танкистам генерала Лилюшенко, павшим в боях за свободу и независимость нашей великой советской родины». То есть связь непосредственно с освобождением Чехословакии там была не так уж явно выражена. Рассказывает в интервью чешскому радио историк Ян Шенделаш. Современная история танка номер 23 довольно хорошо известна. После 1989 года он стал объектом различных споров и противоречий. Весной 91-го художник Давид Черный перекрасил его в розовый цвет, что вызвало ответную реакцию. Его перекрасили в зеленый. Затем группа депутатов снова перекрасила его в розовый, и в итоге в июне 1991 года его увезли в Кбелы, затем в военный музей, а позже он оказался в Лешанах, где находится и сегодня. Если же вернуться к судьбе танка номер 24, который был уничтожен на Кларове, то им командовал лейтенант Гончаренко. На Кларове ему установлена мемориальная доска, встроенная в скалу, и эта памятная табличка там находится с ноября 1947 года. Таким образом, это место является военной могилой и действительно напоминает о погибшем красноармейце Гончаренко. Интересным моментом при установке памятников майским событиям 1945 года является постепенное вытеснение памяти о Пражском восстании приходом Красной Армии. Роль Чешского национального совета постепенно отодвигалась на второй план, а роль Красной Армии в освобождении, наоборот, абсолютизировалась. Одним из моментов, когда эта линия снова усилилась, стало открытие мемориальной доски маршалу Коневу на Староместской ратуше. 8 мая 1946 года сам Конев приехал в Прагу и на южном фасаде башни Староместской ратуши открыл мемориальную доску, на которой было написано: 9 мая 1945 года стремительным ударом войска 1-го Украинского фронта доблестной Красной Армии под командой героя Советского Союза маршала Ивана Степановича Конева освободили восставшую против немецких оккупантов Прагу. В благодарность маршал Конев избран почетным гражданином города Праги. Эта доска провисела там довольно долго, даже после 1989 года, и в итоге была снята в апреле 2017 и передана в музей Праги на хранение, поскольку ее текст считался исторически неточным, прежде всего в части описания спасения Праги и характера освобождения. Интересно, что после снятия доски на стене остались крепежные штыри, на которых она висела. Поэтому до сих пор хорошо видно, где она была размещена.
1: Але ті, хто ведіє, так на то часто показує, що там була умістена.
0: Заключає історик Ян Шенделаш. Как выглядел ковчежец, который привезли в Великую Моравию Кирилл и Мефодий? Пиксиды из слоновой кости и другие бесценные находки экспонируются с конца апреля в археопарке Модра. Новая выставка в местной сокровищнице демонстрирует предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись.
2: Tenhle unikátní prostor umožňuje vystavit i naprosté unikáty.
3: Это удивительное пространство позволяет демонстрировать по-настоящему уникальные предметы. Часто это вещи, которые покидают хранилище только для особых выставок за границей, например, в Ватикане. Мои коллеги постарались представить здесь и ряд новых находок, которые посетители смогут увидеть впервые.
2: Které tady můžou návštěvníci shlédnout úplně poprvé.
3: Говорит генеральный директор Моравского земского музея Ирже Метачек. На новой выставке в местной сокровищнице экспонируются предметы, многие из которых до сих пор никогда не выставлялись. В витринах из пуленепробиваемого стекла посетители могут увидеть более 200 экспонатов, относящихся преимущественно к 8 и 9 векам. Они связаны со знатью Великой Моравии и истоками христианства в Моравии и Западной Словакии.
4: Máme tady například náušnice, gombíky.
3: Здесь у нас представлены, например, серьги, гомбики, украшения в виде пуговиц. И в этой экспозиции мы делаем особый акцент на ожерельях, находках элитного оружия, мечей, топоров, а также на так называемых нагрудных крестах, еще на более редких крестах для процессий. У нас также есть артефакты, связанные с письменностью, стилосы и фрагменты так называемых византийских осветительных ламп. Выставляются и предметы, представляющие архитектуру Великой Моравии. Объясняет археолог Лудок Галушка. В Модру под охраной полиции удалось привезти и редкие находки из Словакии. Среди них та самая пиксида из слоновой кости, которую археологи обнаружили в поселении Черне Клячаны.
5: Пиксида є власне слоновинова скранка, така надобка, тора са.
3: Пиксида – это, по сути, костяная шкатулка, сосуд, который в античные времена использовался для хранения ценных предметов. В данном случае она служила ковчегом для святых мощей. И по всем признакам этот предмет Константин, Мефодий и Готхард принесли в дар князю Ростиславу по прибытию в Великую Моравию.
5: При приходе на Велку Мораву.
3: Рассказывает директор археологического института Словацкой академии наук Матей Руткай. Частью выставки стали и 5 моделей уже несуществующих великоморавских церквей, которые когда-то стояли в Угерске Градище, Старом Месте, Микульчицах и неподалеку от самого археопарка Модра.

0: славянских первоучителей, братьев Константина, в монашестве Кирилла и Мефодия, направил в 862 году в Великую Моравию византийский патриарх Фотий по поручению императора Михаила III, который тем самым удовлетворил просьбу князя Ростислава. Моравский владыка стремился построить самостоятельное славянское государство, которое как политически, так и религиозно было бы независимым от королевства восточных франков, пытавшегося подчинить Великую Моравию, в том числе с помощью миссионеров-христиан. Кирилл и Мефодий прибыли в Великую Моравию в 863 году и принесли туда древнеславянский алфавит – глаголицу, которая стала первой самостоятельной письменностью на нашей территории. На старославянском Кирилл и Мефодий проповедовали Евангелие, и именно этот язык стал богослужебным. Салонские братья учредили в Великой Моравии самостоятельную церковь, перевели Писание и обучили местных священников. Кирилл и Мефодий внедрили византийский литургический обряд. Во времена, когда Рим следовал латинской традиции, на Востоке в Константинополе сложилась традиция греческая, так что византийские миссионеры принесли славянам именно восточную модель, которая со временем стала исключительной чертой православного мира.
1: Чешские ученые разработали первую в мире пробиотическую зубную нанонить. Благодаря специальному покрытию она заносит в межзубные промежутки полезные бактерии, которые помогают подавлять вредные микроорганизмы и предотвращать пародонтит. Пользоваться новинкой так же просто, как и привычной зубной нитью.
2: Нить, на которой мы поделили, двухвёрстовая, имеет микроволоконное
1: ядро. Это нить двухслойная. Она имеет микроволоконный сердечник с внешним покрытием, которое служит носителем пробиотика. Нить может быть чуть толще обычной, но в остальном вкус и запах у нее такие же, как у классической нити.
0: Объясняет Филипп Громчик из больницы Святой Анны в Брно и медицинского факультета университета имени Масарика. Сотрудница центра Рецитокс Петра Баржилова-Лингартова подчеркивает, что за созданием нити стоят долгие детальные исследования. Чтобы подтвердить, что пробиотическая нить действительно работает, ученым сначала пришлось изучить бактерии в полости рта человека. Именно этим и занимаются лаборатории центра Рецитокс.
3: В чем это наша нить уникальна, кроме того, как я выработана, так и то,
1: в чем уникальность нашей нити? Она протестирована на безопасность и эффективность применения. Когда мы хотим изучить микробиом, нам сначала нужно выделить ДНК из образца с помощью химических реакций. Как только ДНК выделена, нам необходимо размножить определенные участки. Это называется амплификацией.
0: Объясняет Лингартова. Иными словами, необходимо получить достаточно генетического материала, чтобы ученые могли проследить за действием пробиотиков.
1: Мы изолируем образцы для получения нуклеиновых кислот, как ДНК, так и РНК, из образцов, взятых из человека. Это мазки из ротовой полости. А затем, на основе которых, мы проводим дальнейший анализ.
0: Рассказывает Элена Кларенчикова из центра Рецетокс. Работать ей приходится под сильной вытяжкой. В разработке новой зубной нити участвовали ученые из Технического университета в Либерице и Университета обороны. Результатом стал инструмент, который используется так же, как обычная нить, но дополнительно обладает пробиотическим эффектом, помогающим защитить микробиом полости рта.
1: Если пациент уже пользуется нитью и заменит ее на ту, которая обладает дополнительными преимуществами, это будет похоже на выбор между обычным стиральным порошком, который просто стирает, и порошком, после которого белье еще и хорошо пахнет и дольше остается чистым.
0: Проводит аналогию Громчик. Если сравнить обычную зубную нить из магазина и нано-новинку, то вторая окажется, как уже было сказано, чуть толще, но она способна внести в нашу ротовую полость много хорошего.
1: В нашей ротовой полости, да и в любом другом месте нашего организма присутствуют микробактерии. Суть в том, чтобы микробиом находился в равновесии между плохими и хорошими бактериями. С помощью зубной нити мы стараемся вводить в межзубные промежутки полезные микроорганизмы, поскольку они вытесняют те, что потенциально опасны и могут вызвать пародонтит.
0: уточняет Петра Ленгартова. Филипп Громчик напоминает, что основой основ по-прежнему остается тщательная механическая чистка зубов. Таким образом, зубная нить с пробиотиками – это полезное дополнение, которое придает стандартному уходу дополнительную ценность. Сейчас производитель готовится представить пробиотическую зубную нить на рынке. По оценкам Филиппа Громчика, на прилавках чешских аптек она появится не ранее середины следующего года.

На этом мы завершаем подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии». В студии с вами прощается Ольга Васенкевич. Непременно заходите на наш сайт russki.radio.cz и подписывайтесь на наш телеграм-канал, где появляется самая свежая информация, вышедшая на нашем сайте. Несмотря на современные средства связи, свои письма вы по-прежнему можете присылать нам по адресу: улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага 2, Чешская Республика. Ну и, конечно же, мы ждем их по электронной почте russki@radio.cz. В сети Facebook вы можете не только познакомиться с нашими новейшими материалами, но и принять участие в их обсуждении. Ну а для тех, кто хочет иметь возможность слушать материалы Radio Prague International везде, раз в неделю по средам мы выходим и в формате подкаста. Подкаст русской службы Radio Prague International «30 минут о Чехии» вы найдете на главных подкастовых платформах.